тобою тропой со службы солдат возвращался домой. Тропинка исчезла, он сбился с пути.

вслед ним расступились кусты. Девица стоит неземной красоты. Он бросил котомку и кинулся прочь. Девица зовет, предлагает помочь.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Ничейным результатом завершился первый матч сезона для брянского «Динамо» в первом туре первенства второй лиги А «Золотой группы». Игра в гостях в Пятигорске с местным «Машук КМВ» проходила на равных, а команды показали открытый футбол. Но счет в этом матче так и не был открыт, остался нулевым. Уже в который раз сине-белым не удалось обыграть пятигорский клуб, но ничью в гостях стартового матча поединка уже можно расценить как обнадеживающее начало. Брянская команда увозит очко из Ессентуков. Теперь подопечные Андрея Кончельскиса предстанут перед своими болельщиками в следующем туре первенства. Домашний матч знаменует возвращение большого футбола в Брянск. Соперник очень серьезный – Владикавказская «Алания». Игра состоится 26 июля. Брянский спортсмен Евгений Рейдало стал чемпионом России по функциональному многоборью. Участие в турнире приняли 200 лучших атлетов из 40 российских регионов. Студент Брянского училища Евгений Рейдало завоевал золото в категории юноши 17-18 лет. Соревнования длились на протяжении 40 дней. Евгений показал филигранную технику и выдающуюся выносливость, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Эта победа дает Жене право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Шотландии. Теперь брянский атлет представит нашу страну на международной арене. Брянская команда ветеранов специальной военной операции отправилась на всероссийские соревнования в Чебоксары по легкой атлетике среди бойцов с поражением опорно-двигательного аппарата. Брянщину на турнире представят Роман Сенченков и Андрей Шевченко, а также Артур Сердюк. На стадионе Олимпийский соберутся более сотни ветеранов специальной военной операции из 27 российских регионов. Соревнования направлены на вовлечение военнослужащих с инвалидностью в паралимпийское движение. В программу старта входит бег на дистанции 100 и 1500 метров, метание диска, прыжок в длину, а также толкание ядра, метание копья и диска. По итогам соревнований 20 лучших спортсменов будут приглашены на тренировочные сборы в Сочи на базу «Югспорт». Баскетбольный клуб «Десна» сообщил, команда соберется в полном составе 1 августа и сразу начнет готовиться к играм в Суперлиге. Накануне предсезонных сборов изменения произошли не только в составе, но и в тренерском штабе. Его по-прежнему возглавляет Артем Куриной, с которым «Десна» и завоевала серебряные медали высшей лиги. На пост старшего тренера основной команды из «Десны-2» перешел Родион Боровский. Виктор Ловяга переведен на должность тренера-аналитика. Предварительно в Суперлиге сезона следующего года выступят 16 команд, в том числе и финалисты прошлого сезона. Зона высшей лиги «Брянская Десна» и «Курские Русичи». В селе Кивай Клинцовского района будет обустроена малая многофункциональная спортивная площадка. Пространство площадью 10 на 10 метров оснастят всем необходимым для занятий физкультурой и спортом. Работы выполнят уже в августе. Отмечается, за нынешний год это будет уже третий новый спортивный объект, созданный на территории Клинцовского района. Таким образом, оборудованный стадион в селе Медведево и многофункциональная спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО в Ольховке. Планируют сдать площадку для занятий спортом в поселке 1 мая. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: с лекарством от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже.
1: Трипа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 5 часов.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Шесть утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил Брянскую область рабочей поездкой. В ходе визита он осмотрел производственные мощности ряда промышленных предприятий и провел двустороннюю встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Подчеркивается системная роль Брянщины как индустриально-аграрного центра с компетенциями в машиностроении, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно помощь осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов почти на 6,5 миллиардов рублей. Стороны выразили уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянской области. Реальные производства являются точкой опоры для Брянщины. В ходе рабочей поездки в Дубровский район временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук побывал на предприятии «Дубровка молоко», которое в сутки перерабатывает до сотни тонн молока сырья. В прошлом году отгружено более 2000 тонн продукции на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. Производство развивается, ведется реконструкция предприятия, строительство нового корпуса. Еще одно предприятие – это Брянский Лен. Именно Брянский Лен всегда считался лучшим в центральной части России, а самый высокий урожай традиционно все северных районах Брянщины, Дубровском и Рогнединском. Предприятие возрождается, есть перспективы. Как отметил Егор Ковальчук, район включился в программу развития и участвует в проектах как регионального, так и федерального уровней. Так, в детском саду «Ромашка», который был построен еще в 1986 году, в настоящее время проводится капитальный ремонт с заменой электрики, кровли, необходимого оборудования, теплозащиты, фасада и так далее. Предстоит благоустроить территорию и оборудовать детские площадки. На встрече жители поднимали волнующие их вопросы. Один из существенных – это ремонт школы, который будет более 120 лет. Школа уже включена в программу на 2028 год. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из важнейших направлений для России, заявил Владимир Путин. Президент указал, объединение играет большую роль с точки зрения экономических и политических интересов нашей страны. Как ранее отмечали в Совете Безопасности, ситуация в области устойчивости и стабильности в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке деградирует. С целью сохранения на евразийском пространстве стабильности и предсказуемости, Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, Европе следует находиться в хороших отношениях с Москвой, если она намерена оставаться одним из самостоятельных центров развития. По словам Владимира Путина, Российская Федерация готова к выстраиванию таких отношений с Европейским Союзом. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Как сообщила Федеральная налоговая служба, в настоящее время, чтобы получить такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на портале единых государственных услуг и доступа к кабинету Федеральной налоговой службы. Кроме налоговых поступлений, через портал также будут направлять требования и решения о взыскании задолженности. Уплатить имущественный налог и НДФЛ за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря, то есть времени разобраться с новой системой достаточно. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер южный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Кривые занозы в сердце.

0: радио твоего города. 3-2 радио. Брянские 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Так, именно на Брянщине функционирует единственный в нашей стране завод, производящий уникальную велотехнику. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Минпромторг России оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено почти 3,5 миллиарда рублей. За 3 года Брянщина получила более 11 миллиардов рублей федеральных средств. По словам главы региона, задача сегодняшнего дня – это поднять значимость фонда развития промышленности Брянской области как одного из основных инструментов поддержки региональной промышленности. В ходе рабочего визита в Брянскую область министра промышленности и торговли Антона Алиханова обсудили ряд проектов и инициатив, которые есть у наших предприятий по расширению мощности, освоению новых типов продукции и так далее. Егор Ковальчук указал, на Жуковском веломотозаводе большая часть коллектива – это молодежь. Это доказывает эффективность программ поддержки молодых специалистов. На предприятии сегодня трудится свыше 2000 сотрудников. Есть целые династии профессионалов. Предприятие принимает активное участие в различных государственных инициативах. В частности, профессионалитет, таким образом готовя профессиональные кадры. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей за счет средств областного бюджета, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до чуть более 7,5 миллиардов. Кроме того, президентом принято решение о переносе срока оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030. Для Брянской области это порядка 550 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры. Принципиальные подходы России к поиску путей урегулирования на Украине идут вразрез с деструктивной политикой Запада. Евросоюз добивается поддержки своих инициатив от стран-участниц объединений через систему уступок. Они получают дополнительное финансирование, кредиты, либо Евросоюз закрывает глаза на внутренние проблемы в обмен на согласие с решениями по данной проблематике. Лидеры Евросоюза несут полную ответственность за продолжение конфликта на украинской территории. Война могла бы закончиться уже сегодня, если бы Евросоюз вернулся к дипломатии вместо того, чтобы разжигать напряженность и русофобию. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине. На что указывал даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, он отметил, Россия не заинтересована в нападении на европейские страны и до сих пор не предпринимала никаких враждебных действий в отношении Европы. Совет Федерации одобрил штрафы до 500 000 рублей за недопуск провайдеров в многоквартирные дома. Благодаря этому у жильцов есть возможность выбрать оператора и, соответственно, наиболее выгодную стоимость услуг. Однако, несмотря на утвержденные правительством правила взаимодействия, на практике оставались проблемы беспрепятственного доступа и размещения сетей провайдеров. Поступают жалобы на незаконную плату за аренду общедомового имущества, помимо этого отключения оборудования и затягивания сроков присоединения. Документ вносит изменения в статью 9.21 Кодекса об административных правонарушениях и устанавливает для управляющих компаний административную ответственность за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации, а также демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирных домах. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер южный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru. Встречаемся в аэро!
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрайны 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил Брянскую область рабочей поездкой. В ходе визита он осмотрел производственные мощности ряда промышленных предприятий и провел двустороннюю встречу с временноисполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Подчеркивается системная роль Брянщины как индустриально-аграрного центра с компетенциями в машиностроении, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно помощь осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов почти на 6,5 миллиардов рублей. Стороны выразили уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянской области. Реальные производства являются точкой опоры для Брянщины. В ходе рабочей поездки в Дубровский район временноисполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук побывал на предприятии «Дубровка молоко», которое в сутки перерабатывает до сотни тонн молока сырья. В прошлом году отгружено более 2000 тонн продукции на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. Производство развивается, ведется реконструкция предприятия, строительство нового корпуса. Еще одно предприятие – это Брянский Лен. Именно Брянский Лен всегда считался лучшим в центральной части России, а самый высокий урожай традиционно в северных районах Брянщины – Дубровском и Рогнединском. Предприятие возрождается, есть перспективы. Как отметил Егор Ковальчук, район включился в программу развития и участвует в проектах как регионального, так и федерального уровней. Так, в детском саду «Ромашка», который был построен еще в 1986 году, в настоящее время проводится капитальный ремонт, замена электрики, кровли, необходимого оборудования, теплозащиты, фасада и так далее. Предстоит благоустроить территорию и оборудовать детские площадки. На встрече жители поднимали волнующие их вопросы. Один из существенных – это ремонт школы, который будет более 120 лет. Школа уже включена в программу на 2028 год. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из важнейших направлений для России, заявил Владимир Путин. Президент указал, объединение играет большую роль с точки зрения экономических и политических интересов нашей страны. Как ранее отмечали в Совете Безопасности, ситуация в области устойчивости и стабильности в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке деградирует. С целью сохранения на евразийском пространстве стабильности и предсказуемости, Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, Европе следует находиться в хороших отношениях с Москвой, если она намерена оставаться одним из самостоятельных центров развития. По словам Владимира Путина, Российская Федерация готова к выстраиванию таких отношений с Европейским Союзом. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Как сообщила Федеральная налоговая служба, в настоящее время, чтобы получить такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на портале единых государственных услуг и доступа к кабинету Федеральной налоговой службы. Кроме налоговых поступлений, через портал также будут направлять требования и решения о взыскании задолженности. Уплатить имущественный налог и НДФЛ за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря, то есть времени разобраться с новой системой достаточно. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: 6. Это рок. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборщик работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер южный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Венске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Готовь сани летом. Это выражение знают все от мала до велика. Несмотря на то, что на календаре еще вторая половина июля, мысли ваши должны быть устремлены вдаль, а точнее в осень. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Подготовка автомобиля к осеннему периоду требует системного подхода. Изменение климатических условий, снижение температуры, повышение уровня осадков создают повышенную нагрузку на лакокрасочное покрытие и электрическое оборудование любого транспортного средства. Критически важным аспектом безопасности является состояние системы очистки ветрового стекла. Изношенные стеклоочистители оставляют следы на стекле и существенно снижают обзорность. Рекомендуется производить замену щеток парами, отдавая предпочтение продукции известных производителей, хотите среднего цена сегмента. Но если это будет задел на премиум, хуже от этого точно не станет. Использование бюджетных аналогов нецелесообразно из-за их малого ресурса, а покупка оригинальных комплектующих у дилера часто неоправданно дорога. При выборе типа конструкции предпочтение стоит отдавать все-таки бескаркасным щеткам, которые демонстрируют лучшую устойчивость к обледенению. Продолжая тему подготовки к осени, нельзя обойти вниманием систему освещения. Световой день с наступлением осени стремительно сокращается, а значит нагрузка на фары и фонари возрастает многократно. Поэтому протрите все внешние световые приборы. Если пластик фар помутнел или пожелтел, стоит, конечно же, провести полировку. Причем это не только эстетика, но и качество светового пучка. Убедитесь, что фары настроены правильно и не слепят встречных водителей. В условиях дождя и тумана неправильно отрегулированный свет вообще создает световую стену, которая только помешает вашему обзору. Если одна из ламп или обе лампы не удовлетворяют вас по потоку света, обязательно замените их, причем парой. Лампы имеют свойство вырабатывать ресурс плюс-минус одновременно. И вторая, как правило, уйдет в историю где-то вот-вот-вот рядом.
0: Автонапоминалка.
1: Не обольщайтесь, если ваша машина никогда не была в ДТП, это вовсе не означает, что кузов ее в идеале. Мелкие царапины, сколы появляются сами собой, и летом они вроде как бы и не опасны, но как только начинаются дожди, эти, ранки на теле вашего автомобиля начинают стремительно ржаветь. Перед осмотром обязательно загоните машину на мойку. В первую очередь проверяйте капот, крылья и арки. Там, что называется, прилетает больше всего камней. Если нашли скол, не оставляйте его без внимания. Обязательно обработайте защиты или просто закрасьте. Маленькие тюбики или пузырьки с краской сегодня на выбор на любом маркетплейсе. Помните, коррозийные процессы на кузове автомобиля часто начинаются как раз с микроповреждений, которые игнорируются владельцем из-за отсутствия видимых следов ржавчины в сухой период. Однако высокая влажность воздуха и дорожные реагенты в межсезонье в значительной степени ускоряют окисление металла в местах сколов. Профилактика, как правило, занимает минут 30, может быть час при неторопливом подходе, а экономит десятки тысяч на малярке, поэтому не ленитесь. Да, это не все. Я бы даже сказал, далеко не все, что необходимо предусмотреть и проверить в преддверии прекрасной пары листопада и бабьего лета. Я ведь в самом начале сказал, что к осени необходимо готовиться не торопясь, что называется, без напряга. Каждые выходные по паре тройки нюансов или узлов, а там, глядишь, если не к календарной осени, то к середине сентября все сделаем. Главное, помните, ваша безопасность, как бы это ни звучало, в ваших руках и на колесах. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном. О долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 48-32.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская. Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
8: Мам! А, мам! Мам!
9: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
10: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Девочки смеются.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Так, именно на Брянщине функционирует единственный в нашей стране завод, производящий уникальную велотехнику. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Минпромторг России оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено почти 3,5 миллиарда рублей. За 3 года Брянщина получила более 11 миллиардов рублей федеральных средств. По словам главы региона, задача сегодняшнего дня – это поднять значимость Фонда развития промышленности Брянской области как одного из основных инструментов поддержки региональной промышленности. В ходе рабочего визита в Брянскую область министра промышленности и торговли Антона Алиханова обсудили ряд проектов и инициатив, которые есть у наших предприятий по расширению мощности, освоению новых типов продукции и так далее. Егор Ковальчук указал, на Жуковском веломотозаводе большая часть коллектива – это молодежь. Это доказывает эффективность программ поддержки молодых специалистов. На предприятии сегодня трудится свыше 2000 сотрудников. Есть целые династии профессионалов. Предприятие принимает активное участие в различных государственных инициативах. В частности, профессионалитет, таким образом готовя профессиональные кадры. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей за счет средств областного бюджета, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до чуть более 7,5 миллиардов. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030. Для Брянской области это порядка 550 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры. Принципиальные подходы России к поиску путей урегулирования на Украине идут вразрез с деструктивной политикой Запада. Евросоюз добивается поддержки своих инициатив от стран-участниц объединений через систему уступок. Они получают дополнительное финансирование, кредиты, либо Евросоюз закрывает глаза на внутренние проблемы в обмен на согласие с решениями по данной проблематике. Лидеры Евросоюза несут полную ответственность за продолжение конфликта на украинской территории. Война могла бы закончиться уже сегодня, если бы Евросоюз вернулся к дипломатии вместо того, чтобы разжигать напряженность и русофобию. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине. На что указывал даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он отметил, Россия не заинтересована в нападении на европейские страны и до сих пор не предпринимала никаких враждебных действий в отношении Европы. Совет Федерации одобрил штрафы до 500 000 рублей за недопуск провайдеров в многоквартирные дома. Благодаря этому у жильцов есть возможность выбрать оператора и, соответственно, наиболее выгодную стоимость услуг. Однако, несмотря на утвержденные правительством правила взаимодействия, на практике оставались проблемы беспрепятственного доступа и размещения сетей провайдеров. Поступают жалобы на незаконную плату за аренду общедомового имущества, помимо этого отключения оборудования и затягивания сроков присоединения. Документ вносит изменения в статью 9.21 Кодекса об административных правонарушениях и устанавливает для управляющих компаний административную ответственность за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации, а также демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирных домах. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном – о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер южный – до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. Брестские 11 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Ничейным результатом завершился первый матч сезона для брянского «Динамо» в первом туре первенства второй лиги «Золотой группы». Игра в гостях в Пятигорске с местным «Машук КМВ» проходила на равных, а команды показали открытый футбол, но счет в этом матче так и не был открыт, остался нулевым. Уже в который раз сине-белым не удалось обыграть пятигорский клуб, но ничью в гостях стартового матча поединка уже можно расценить как обнадеживающее начало. Брянская команда увозит очко из Ессентуков. Теперь подопечные Андрея Кончельскиса предстанут перед своими болельщиками в следующем туре первенства. Домашний матч знаменует возвращение большого футбола в Брянск. Соперник очень серьезный – Владикавказская «Алания». Игра состоится 26 июля. Брянский спортсмен Евгений Рейдало стал чемпионом России по функциональному многоборью. Участие в турнире приняли 200 лучших атлетов из 40 российских регионов. Студент Брянского училища Евгений Рейдало завоевал золото в категории юноши 17-18 лет. Соревнования длились на протяжении 40 дней. Евгений показал филигранную технику и выдающуюся выносливость, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Эта победа дает Жене право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Шотландии. Теперь брянский атлет представит нашу страну на международной арене. Брянская команда ветеранов специальной военной операции отправилась на всероссийские соревнования в Чебоксары по легкой атлетике среди бойцов с поражением опорно-двигательного аппарата. Брянщину на турнире представят Роман Сенченков и Андрей Шевченко, а также Артур Сердюк. На стадионе Олимпийский соберутся более сотни ветеранов специальной военной операции из 27 российских регионов. Соревнования направлены на вовлечение военнослужащих с инвалидностью в паралимпийское движение. В программу старта входит бег на дистанции 100 и 1500 метров, метание диска, прыжок в длину, а также толкание ядра, метание копья и диска. По итогам соревнований 20 лучших спортсменов будут приглашены на тренировочные сборы в Сочи на базу «Югспорт». Баскетбольный клуб «Десна» сообщил, команда соберется в полном составе 1 августа и сразу начнет готовиться к играм в Суперлиге. Накануне предсезонных сборов изменения произошли не только в составе, но и в тренерском штабе. Его по-прежнему возглавляет Артем Куриной, с которым «Десна» и завоевала серебряные медали в высшей лиге. На пост старшего тренера основной команды из «Десны-2» перешел Родион Боровский. Виктор Лавяга переведен на должность тренера-аналитика. Предварительно в Суперлиге сезона следующего года выступит 16 команд, в том числе и финалисты прошлого сезона высшей лиги «Брянская Десна» и «Курские Русичи». В селе Кивай Клинцовского района будет обустроена малая многофункциональная спортивная площадка. Пространство площадью 10 на 10 метров оснастят всем необходимым для занятий физкультурой и спортом. Работы выполнят уже в августе. Отмечается, за нынешний год это будет уже третий новый спортивный объект, созданный на территории Клинцовского района. Таким образом, оборудованный стадион в селе Медведево и многофункциональная спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО в Ольховке. Планируют сдать площадку для занятий спортом в поселке 1 мая. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях начальник отделения номер 6 МОР РТН УМВД России по Брянской области Кондратенко Виталий Валентинович. И сегодня мы поговорим о регистрации грузовых и легковых транспортных средств. Виталий Валентинович, расскажите, пожалуйста, как правильно регистрировать грузовые транспортные средства и где в Брянске это можно сделать?
5: Да, добрый день. В настоящее время в городе Брянске действуют два объекта предоставления государственных услуг по линии госавтоинспекции. Услуги по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений доступны в Советском районе города Брянска по адресу улица Телевизорная, дом 2. При выборе объекта для обращения по вопросам предоставления государственных услуг, необходимо учитывать, что для регистрации легковых и мототранспортных средств и прицепов к ним следует обращаться в отделение номер 2 МАРР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области по адресу город Брянск, улица Телевизорная, дом 2. По вопросам регистрации крупногабаритных транспортных средств, таких как грузовые фургоны, автобусы, полуприцепы, прицепы, максимальная масса которых свыше 750 кг, следует обращаться в отделение номер 6 МАРР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области по адресу в городе Брянске, переулок Московский, дом 7. Здесь также предоставляются услуги, связанные с допуском транспортных средств к перевозке опасных грузов и внесением изменений в конструкцию, находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств.
4: Расскажите, пожалуйста, где можно регистрировать легковые транспортные средства и делается ли это в отделении номер 6 или в другом месте?
5: По вопросу регистрации мототранспортных средств и легковых транспортных средств и прицепов к ним необходимо обращаться в отделение номер 2 МАРР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области по адресу город Брянск, улица Телевизорная, дом 2. Заявитель может обратиться лично либо через представителя по средствам электронного сайта www.gosuslugi.ru, либо прибыть лично и получить талон, соответственно, электронной очереди. В отделении номер 6 МАРР ИТН УМВД России по Брянской области по адресу город Брянск, переулок Московский, дом 7. Здесь регистрируются только грузовые транспортные средства и прицепы к ним, максимальная масса которых свыше 750 кг.
4: Часто ли владельцы транспортных средств путают адреса и приезжают неправильно?
5: В настоящее время складывается такая небольшая проблематика, да, приезжает, ну, соответственно, заявителей оперативно перенаправляем и в этот же день оказываем госуслуги, соответственно, по отделениям.
4: Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, где можно найти информацию о том, куда конкретно нужно приехать зарегистрировать грузовой или же легковой автомобиль.
5: На официальном сайте Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области имеется сведения о всех отделениях, а также адресах находящихся подразделений.
4: Почему в целом нужно именно регистрировать транспортные средства? Может ли человек, не делая этого, спокойно двигаться на своем автомобиле?
5: В настоящее время регистрация автомобиля в подразделении межрайонных отделов регистрационной экзаменационной работы нужна по нескольким важным причинам. Легальный допуск к дорогам. Пока машина не стоит на учете, она не считается полноценным участником дорожного движения. Без регистрации ездить по законодательству нельзя. После процедуры вы получаете действие о регистрации транспортного средства и государственные номера. Именно эти документы нужно всегда иметь при себе за рулем при движении на своем автомобиле. В том числе подтверждение права собственности. Регистрация фиксирует в нескольких государственных реестрах, что теперь именно вы владелец автомобиля. Основанием служит документ о переходе права собственности. Договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о наследстве. Юридическая чистота. При постановке на учет инспектор проверяет автомобиль по базам МВД. Это нужно, чтобы выявить проблемы. Не числится ли ваш автомобиль в угоне, не наложен ли на него запрет, ограничения на регистрационные действия, к примеру, судебными приставами из-за долгов прежнего владельца. Такая проверка защищает и нового собственника. Он не рискует, что его автомобиль вдруг арестуют из-за старых проблем прежнего хозяина. В том числе контроль технического состояния в ходе регистрации. Инспектор осматривает автомобиль, он сверяет ВИН-номер, номер кузова, номер двигателя и другие данные. Сверяет с теми, что записаны в документах, в ПТС, свидетельстве о регистрации транспортного средства. Это нужно, чтобы убедиться, что ваш автомобиль на ходу, ее конструкция соответствует заявленным характеристикам и не нарушает требований безопасности. Для автомобилей старше 4 лет перед регистрацией требуется действующая диагностическая карта, результат технического осмотра. Также учет для других ведомств. Регистрация позволяет вести учет транспортных средств в масштабах государства. На основе этих данных исчисляется транспортный налог, а также другие структуры, например, страховые компании, могут обращаться в госавтоинспекцию за информацией. Важное практическое правило: после возникновения права собственности, например, подписания договора купли-продажи, у владельца есть 10 календарных дней, чтобы подать заявление на регистрацию. В этот срок нужно уложиться, чтобы не получить, соответственно, штраф за сам факт просрочки. Подать заявление, как раньше уже объясняли, можно через портал государственных услуг. В настоящее время это удобно и просто. Буквально занимает минимальное время. Заявочку на определенное сам заявитель выбирает для себя удобный день и время посещения. И прибывает к этому времени. И с момента осмотра до выдачи готовых документов в окне по административным процедурам выходит не более 1 часа.
4: Расскажите, пожалуйста, какие документы нужно иметь при себе, чтобы поставить на учет грузовой транспорт, либо же легковой транспорт?
5: В настоящее время необходимо иметь при себе заявление, это либо распечатанное через портал государственных услуг, если заявитель записался через госуслуги, либо получить его в регистрационном подразделении, соответственно, заполнил его. Также необходимо иметь при себе договор сделки, это уже раньше объяснял, говорил, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, либо договор дарения. Действующую диагностическую карту, если вашему автомобилю свыше 4 лет. Соответственно, иметь оплаченную государственную пошлину за замену государственных регистрационных знаков, если необходимо, а также за само свидетельство о регистрации транспортного средства и внесение изменений в паспорт транспортного средства. А также необходимо еще, самый главный документ, это, конечно, паспорт гражданина, который к нам сам обращается с документом.
4: Может ли новый собственник оставить предыдущие автомобильные номера или обязательно их менять?
5: Если регистрация транспортного средства не прекращена, соответственно, автомобиль зарегистрирован, к примеру, на территории Брянской области, да, за заявителем, который также прописан в Брянской области, и у него приобретает автомобиль новый собственник, который также прописан в Брянской области, тогда он может эти оставить номера себе.
4: А если собственник, который сейчас купил уже автомобиль, прописан в другом регионе, а номера на автомобиле наши, Брянской области, как он должен поступить в данном случае?
5: В этом случае мы проводим регистрационные действия, соответственно, присваиваем заявителю автомобильный номер его региона прописки, например, Ростовской области, присваиваем его на регистрационный документ свидетельство о регистрации транспортного средства. Далее заявитель обращается уже в сертифицированные компании, которые занимаются изготовлением государственных регистрационных знаков. И, соответственно, ему изготавливают знак, и он вешает их на автомобиль и дальше убывает.
4: Может ли собственник автомобиля ездить по территории Брянской области с номерами другого региона, если он прописан в Брянской области?
5: Конечно, может передвигаться на автомобиле, иметь при себе необходимо полис ОСАГО. Соответственно, данный водитель должен быть как минимум вписан в полис ОСАГО, если автомобиль на другом собственнике. Вот. Либо если ранее до этого момента автомобиль был зарегистрирован на него, ну, соответственно, еще с другим регионом.
4: Собственник может ездить с любыми номерами по всей территории Российской Федерации.
5: Присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства с учетом кода региона места регистрации владельца стало обязательным с 1 января 2020 года. Это изменение было закреплено в новых правилах государственной регистрации транспортных средств, которые вступили в силу с этой даты. Нормативное регулирование осуществлялось на основе федерального закона от 3 августа 2018 года номер 283 о государственной регистрации транспортных средств Российской Федерации и постановление правительства Российской Федерации 21 декабря 2019 года номер 1764. Согласно пункту 39 постановления правительства Российской Федерации номер 1764, присвоение государственного инвестиционного номера транспортного средства осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца транспортного средства.
4: Напоминаю, что с вами была программа «Дорожный дозор», и в гостях у нас был начальник отделения номер 6 МРР ИТН ОМВД России по Брянской области Кондратенко Виталий Валентинович. Спасибо, Виталий Валентинович.
5: Пожалуйста. До свидания.
3: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
1: Реклама.
6: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320 774 600 478 194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
6: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc.ru. Встречаемся в Аэро!
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио. 404 300 33. Код города 48 32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 26. Ветер южный – до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 16-45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В регионе 32 полдень.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает участие в реализации государственных инициатив. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника, производимая брянской группой компаний «Машиностроение» и «Приборостроение», участвует в укладке важнейших федеральных и региональных автомобильных дорог. На мощностях промышленной группы выпускаются опытные и серийные образцы термического оборудования для обработки сталей, сплавов в вакууме и газовых средах, а также спецтехника, работающая в условиях термоциклических нагрузок. Как отметил глава региона, особую гордость вызывает линейка асфальтоукладчиков. При поддержке Фонда развития промышленности на предприятии открыто единственное в России и Евразийском экономическом союзе производство колесных и гусеничных асфальтоукладчиков под маркой «Десна». Егор Ковальчук подчеркнул, высокая оценка вклада работников брянской промышленности увенчалась заслуженными наградами из рук министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Жуковский муниципальный округ в числе победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Хорошие комфортные общественные пространства, такие как городской парк, сквер дружбы народов и так далее. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на базе детского оздоровительного комплекса «Деснянка» создается центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Здесь предстоит заменить инженерные сети, запустить работу центра и поэтапно ремонтировать и наращивать его мощности. По словам главы региона, на встрече с жителями традиционно затрагиваются вопросы о дорогах, капитальном ремонте школ, закупке коммунальной техники и так далее. Егор Ковальчук сообщил, в настоящее время решается вопрос обеспечения жильем детей-сирот. В Жуковке строительная компания за свои средства строит дом, а муниципалитет закупит и передаст 9 квартир детям-сиротам. Еще один земельный участок также будет выделен под социальные квартиры. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукты питания в 160 стран мира. Российские аграрии будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании будущей посевной, однако есть шероховатости на местах. Как заявили в Минсельхозе, ситуация с топливом волнует всех. Вопрос наличия горюче-смазочных материалов в настоящее время находится на особом контроле. Реализацию механизма бесперебойного поступления горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным предприятиям при необходимости будет решаться с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится. Напомню, ранее Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других мер – полный запрет на экспорт бензина. В Рособорнадзоре рассказали, как изменится единый государственный экзамен в ближайшие годы. Совсем скоро начнется разработка новой устной части единого госэкзамена по гуманитарным предметам. Опыт проведения технологий уже есть. Устная часть в ЕГЭ по иностранным языкам, собеседование по русскому как допуск к основному госэкзамену для девятиклассников. Прорабатывается устный экзамен по истории после 9 класса. К следующему году в нескольких российских регионах апробируют практическую часть ЕГЭ по физике и химии. Практикумы на экзамене являются одним из запросов университетов, чтобы абитуриенты приходили или вуз более подготовленными. В рамках национальных проектов школы получат современное лабораторное оборудование, которое можно будет использовать для проведения практической части ЕГЭ. Но все решения будут внедрены только после массового обсуждения и апробации. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сейчас в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 32 радио 404-333, код города 48-32.
2: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-700. 74-600-478-194. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23. Ветер южный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Готовь сани летом. Это выражение знают все от мала до велика. Несмотря на то, что на календаре еще вторая половина июля, мысли ваши должны быть устремлены вдаль, а точнее в осень. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Подготовка автомобиля к осеннему периоду требует системного подхода. Изменение климатических условий, снижение температуры, повышение уровня осадков создают повышенную нагрузку на лакокрасочное покрытие и электрическое оборудование любого транспортного средства. Критически важным аспектом безопасности является состояние системы очистки ветрового стекла. Изношенные стеклоочистители оставляют следы на стекле и существенно снижают обзорность. Рекомендуется производить замену щеток парами, отдавая предпочтение продукции известных производителей, среднего ценового сегмента. Но если это будет задел на премиум, хуже от этого точно не станет. Использование бюджетных аналогов нецелесообразно из-за их малого ресурса, а покупка оригинальных комплектующих у дилера часто неоправданно дорога. При выборе типа конструкции предпочтение стоит отдавать все-таки бескаркасным щеткам, которые демонстрируют лучшую устойчивость к обледенению. Продолжая тему подготовки к осени, нельзя обойти вниманием систему освещения. Световой день с наступлением осени стремительно сокращается, а значит нагрузка на фары и фонари возрастает многократно. Поэтому протрите все внешние световые приборы. Если пластик фар помутнел или пожелтел, стоит, конечно же, провести полировку. Причем это не только эстетика, но и качество светового пучка. Убедитесь, что фары настроены правильно и не слепят встречных водителей. В условиях дождя и тумана неправильно отрегулированный свет вообще создает световую стену, которая только помешает вашему обзору. Если одна из ламп или обе лампы не удовлетворяют вас по потоку света, обязательно замените их, причем парой. Лампы имеют свойство вырабатывать ресурс плюс-минус одновременно. И вторая, как правило, уйдет в историю где-то вот рядом.
0: Автонапоминалка.
1: Не обольщайтесь, если ваша машина никогда не была в ДТП, это вовсе не означает, что кузов ее в идеале. Мелкие царапины, сколы появляются сами собой, и летом они вроде как бы и не опасны, но как только начинаются дожди, эти, ранки на теле вашего автомобиля начинают стремительно ржаветь. Перед осмотром обязательно загоните машину на мойку. В первую очередь проверяйте капот, крылья и арки. Там, что называется, прилетает больше всего камней. Если нашли скол, не оставляйте его без внимания. Обязательно обработайте защиты или просто закрасьте. Маленькие тюбики или пузырьки с краской сегодня на выбор на любом маркетплейсе. Помните, коррозийные процессы на кузове автомобиля часто начинаются как раз с микроповреждений, которые игнорируются владельцем из-за отсутствия видимых следов ржавчины в сухой период. Однако высокая влажность воздуха и дорожные реагенты в межсезонье в значительной степени ускоряют окисление металла в местах сколов. Профилактика, как правило, занимает минут 30, может быть час при неторопливом подходе, а экономит десятки тысяч на малярке, поэтому не ленитесь. Да, это не все. Я бы даже сказал, далеко не все, что необходимо предусмотреть и проверить в преддверии прекрасной пары листопада и бабьего лета. Я ведь в самом начале сказал, что к осени необходимо готовиться не торопясь, что называется, без напряга. Каждые выходные по паре тройки нюансов или узлов, а там, глядишь, если не к календарной осени, то к середине сентября все сделаем. Главное, помните, ваша безопасность, как бы это ни звучало, в ваших руках и на колесах. Удачи!

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании КИТ любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания КИТ, где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания КИТ и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23, ветер южный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

видеть тьмы, подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. На

Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.

что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Так, именно на Брянщине функционирует единственный в нашей стране завод, производящий уникальную велотехнику. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Минпромторг России оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено почти 3,5 миллиарда рублей. За три года Брянщина получила более 11 миллиардов рублей федеральных средств. По словам главы региона, задача сегодняшнего дня – это поднять значимость фонда развития промышленности Брянской области как одного из основных инструментов поддержки региональной промышленности. В ходе рабочего визита в Брянскую область министра промышленности и торговли Антона Алиханова обсудили ряд проектов и инициатив, которые есть у наших предприятий по расширению мощности, освоению новых типов продукции и так далее. Егор Ковальчук указал, на Жуковском веломотозаводе большая часть коллектива – это молодежь. Это доказывает эффективность программ поддержки молодых специалистов. На предприятии сегодня трудится свыше 2000 сотрудников. Есть целые династии профессионалов. Предприятие принимает активное участие в различных государственных инициативах, в частности, профессионалитет, таким образом готовя профессиональные кадры. Реальные производства являются точкой опоры для Брянщины. В ходе рабочей поездки в Дубровский район временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук побывал на предприятии «Дубровка молоко», которое в сутки перерабатывает до сотни тонн молока сырья. В прошлом году отгружено более 2000 тонн продукции на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. Производство развивается, ведется реконструкция предприятия, строительство нового корпуса. Еще одно предприятие – это Брянский лен. Именно Брянский лен всегда считался лучшим в центральной части России, а самый высокий урожай традиционно все северных районах Брянщины, Дубровском и Рогнединском. Предприятие возрождается, есть перспективы. Как отметил Егор Ковальчук, район включился в программу развития и участвует в проектах как регионального, так и федерального уровней. Так, в детском саду «Ромашка», который был построен еще в 1986 году, в настоящее время проводится капитальный ремонт с заменой электрики, кровли, необходимого оборудования, теплозащиты, фасада и так далее. Предстоит благоустроить территорию и оборудовать детские площадки. На встрече жители поднимали волнующие их вопросы. Один из существенных – это ремонт школы, который более 120 лет. Школа уже включена в программу на 2028 год. Кабинет министров распространил механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Это позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок дизтоплива из других стран на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости. Напомню, демпфер выплачивается нефтеперерабатывающим заводам за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Это компенсация части разницы между индикативными оптовыми ценами в России и стоимостью топлива на внешних рынках. Ранее демпфер могли получать только российские или белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В начале июля было принято решение, демпфер смогут получать и импортеры бензина. Теперь механизм распространяется и на дизельное топливо. Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя при этом экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей. В России намерены совершенствовать систему подготовки медиков. В рамках этой работы запланировано повышение эффективности приема на целевое обучение, совершенствование программ подготовки медицинских работников, повышение квалификации, а также развитие кадрового и научного потенциала в образовательных и научных организациях. Кроме того, речь идет об увеличении результативности подготовки управленческих кадров, трудоустройства ординаторов второго года обучения врачами-стажерами, помимо этого расширение практики выездных работ вахтовым методом в медицинских организациях в регионах и развитие волонтерства, а также наставничества. Параллельно будут создаваться условия для повышения производительности труда медицинских работников, а также реализации комплекса мер по внедрению принципов менеджмента качественной деятельности медицинской организации. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 18 градусов. В ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки в плюс 16. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7:32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23. Ветер южный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть.
2: Страсть.
1: Это...

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

сквозь дороги на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

0: как ты.
1: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 16+.
3: Реклама.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает участие в реализации государственных инициатив. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника, производимая брянской группой компаний «Машиностроение» и «Приборостроение», участвует в укладке важнейших федеральных и региональных автомобильных дорог. На мощностях промышленной группы выпускаются опытные и серийные образцы термического оборудования для обработки сталей, сплавов в вакууме и газовых средах, а также спецтехника, работающая в условиях термоциклических нагрузок. Как отметил глава региона, особую гордость вызывает линейка асфальтоукладчиков. При поддержке Фонда развития промышленности на предприятии открыто единственное в России и Евразийском экономическом союзе производство колесных и гусеничных асфальтоукладчиков под маркой «Десна». Егор Ковальчук подчеркнул, высокая оценка вклада работников брянской промышленности увенчалась заслуженными наградами из рук министра промышленности и торговли Антона Алиханова. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей за счет средств областного бюджета, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до чуть более 7,5 миллиардов. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030. Для Брянской области это порядка 550 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из важнейших направлений для России, заявил Владимир Путин. Президент указал, объединение играет большую роль с точки зрения экономических и политических интересов нашей страны. Как ранее отмечали в Совете Безопасности, ситуация в области устойчивости и стабильности в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке деградирует. С целью сохранения на евразийском пространстве стабильности и предсказуемости, Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, Европе следует находиться в хороших отношениях с Москвой, если она намерена оставаться одним из самостоятельных центров развития. По словам Владимира Путина, Российская Федерация готова к выстраиванию таких отношений с Европейским Союзом. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукты питания в 160 стран мира. Российские аграрии будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании и будущей посевной, однако есть шероховатости на местах. Как заявили в Минсельхозе, ситуация с топливом волнует всех. Вопрос наличия горюче-смазочных материалов в настоящее время находится на особом контроле. Реализацию механизма бесперебойного поступления горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным предприятиям при необходимости будет решаться с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится. Напомню, ранее Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других мер – полный запрет на экспорт бензина. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля тихий свет. С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции и Паразанов ОВ, УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23. Ветер южный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Готовь сани летом. Это выражение знают все от мала до велика. Несмотря на то, что на календаре еще вторая половина июля, мысли ваши должны быть устремлены вдаль, а точнее в осень. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Подготовка автомобиля к осеннему периоду требует системного подхода. Изменение климатических условий, снижение температуры, повышение уровня осадков создают повышенную нагрузку на лакокрасочное покрытие и электрическое оборудование любого транспортного средства. Критически важным аспектом безопасности является состояние системы очистки ветрового стекла. Изношенные стеклоочистители оставляют следы на стекле и существенно снижают обзорность. Рекомендуется производить замену щеток парами, отдавая предпочтение продукции известных производителей, ну, хотите среднего ценового сегмента. Но если это будет задел на премиум, хуже от этого точно не станет. Использование бюджетных аналогов нецелесообразно из-за их малого ресурса, а покупка оригинальных комплектующих у дилера часто неоправданно дорога. При выборе типа конструкции предпочтение стоит отдавать все-таки бескаркасным щеткам, которые демонстрируют лучшую устойчивость к обледенению. Продолжая тему подготовки к осени, нельзя обойти вниманием систему освещения. Световой день с наступлением осени стремительно сокращается, а значит нагрузка на фары и фонари возрастает многократно. Поэтому протрите все внешние световые приборы. Если пластик фар помутнел или пожелтел, стоит, конечно же, провести полировку. Причем это не только эстетика, но и качество светового пучка. Убедитесь, что фары настроены правильно и не слепят встречных водителей. В условиях дождя и тумана неправильно отрегулированный свет вообще создает световую стену, которая только помешает вашему обзору. Если одна из ламп или обе лампы не удовлетворяют вас по потоку света, обязательно замените их, причем парой. Лампы имеют свойство вырабатывать ресурс плюс-минус одновременно. И вторая, как правило, уйдет в историю где-то вот-вот-вот рядом.
0: Автонапоминалка.
1: Не обольщайтесь, если ваша машина никогда не была в ДТП, это вовсе не означает, что кузов ее в идеале. Мелкие царапины, сколы появляются сами собой, и летом они вроде как бы и не опасны, но как только начинаются дожди, эти, ну, скажем так, ранки на теле вашего автомобиля начинают стремительно ржаветь. Перед осмотром обязательно загоните машину на мойку. В первую очередь проверяйте капот, крылья и арки. Там, что называется, прилетает больше всего камней. Если нашли скол, не оставляйте его без внимания. Обязательно обработайте защитой или просто закрасьте. Маленькие тюбики или пузырьки с краской сегодня на выбор на любом маркетплейсе. Помните, коррозийные процессы на кузове автомобиля часто начинаются как раз с микроповреждений, которые игнорируются владельцем из-за отсутствия видимых следов ржавчины в сухой период. Однако высокая влажность воздуха и дорожные реагенты в межсезонье в значительной степени ускоряют окисление металла в местах сколов. Профилактика, как правило, занимает минут 30, ну, может быть час при неторопливом подходе, а экономит десятки тысяч на малярке, поэтому не ленитесь. Да, это не все. Я бы даже сказал, далеко не все, что необходимо предусмотреть и проверить в преддверии прекрасной пары листопада и бабьего лета. Ну, я ведь в самом начале сказал, что к осени необходимо готовиться не торопясь, что называется, без напряга. Каждые выходные по паре тройки нюансов или узлов, а там, глядишь, ну, если не к календарной осени, то к середине сентября все сделаем. Главное, помните, ваша безопасность, как бы это ни звучало, в ваших руках и на колесах. Удачи!
0: За баранкой!

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции и по Самов ОВ, Украины, 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба «3-2 Радио». 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 23. Ветер южный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

всем было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка,

это все просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
1: Встречаемся в «Аэро».
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

рабочей поездкой. В ходе визита он осмотрел производственные мощности ряда промышленных предприятий и провел двустороннюю встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Подчеркивается системная роль Брянщины как индустриально-аграрного центра с компетенциями в машиностроении, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно помощь осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов почти на 6,5 миллиардов рублей. Стороны выразили уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянской области. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей за счет средств областного бюджета, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до чуть более 7,5 миллиардов. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 2026 года на 30. Для Брянской области это порядка 550 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Так, именно на Брянщине функционирует единственный в нашей стране завод, производящий уникальную велотехнику. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Минпромторг России оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено почти 3,5 миллиарда рублей. За 3 года Брянщина получила более 11 миллиардов рублей федеральных средств. По словам главы региона, задача сегодняшнего дня – это поднять значимость фонда развития промышленности Брянской области как одного из основных инструментов поддержки региональной промышленности. В ходе рабочего визита в Брянскую область министра промышленности и торговли Антона Алиханова обсудили ряд проектов и инициатив, которые есть у наших предприятий по расширению мощности, освоению новых типов продукции и так далее. Егор Ковальчук указал, на Жуковском веломотозаводе большая часть коллектива – это молодежь. Это доказывает эффективность программ поддержки молодых специалистов. На предприятии сегодня трудится свыше 2000 сотрудников. Есть целые династии профессионалов. Предприятие принимает активное участие в различных государственных инициативах, в частности, профессионалитет, таким образом готовя профессиональные кадры. Реальные производства являются точкой опоры для Брянщины. В ходе рабочей поездки в Дубровский район временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук побывал на предприятии «Дубровка молоко», которое в сутки перерабатывает до сотни тонн молока сырья. В прошлом году отгружено более 2000 тонн продукции на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. Производство развивается, ведется реконструкция предприятия, строительство нового корпуса. Еще одно предприятие – это Брянский лен. Именно Брянский лен всегда считался лучшим в центральной части России, а самый высокий урожай традиционно в северных районах Брянщины – Дубровском и Рогнединском. Предприятие возрождается, есть перспективы. Как отметил Егор Ковальчук, район включился в программу развития и участвует в проектах как регионального, так и федерального уровней. Так, в детском саду «Ромашка», который был построен еще в 1986 году, в настоящее время проводится капитальный ремонт с заменой электрики, кровли, необходимого оборудования, теплозащиты, фасада и так далее. Предстоит благоустроить территорию и оборудовать детские площадки. На встрече жители поднимали волнующие их вопросы. Один из существенных – это ремонт школы, который более 120 лет. Школа уже включена в программу на 2028 год. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут – можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Гольд, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Приунились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в Айра. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятие ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4 59 60.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32.

0: 40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает участие в реализации государственных инициатив. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника, производимая брянской группой компаний «Машиностроение» и «Приборостроение», участвует в укладке важнейших федеральных и региональных автомобильных дорог. На мощностях промышленной группы выпускаются опытные и серийные образцы термического оборудования для обработки сталей, сплавов в вакууме и газовых средах, а также спецтехника, работающая в условиях термоциклических нагрузок. Как отметил глава региона, особую гордость вызывает линейка асфальтоукладчиков. При поддержке Фонда развития промышленности на предприятии открыто единственное в России и Евразийском экономическом союзе производство колесных и гусеничных асфальтоукладчиков под маркой «Десна». Егор Ковальчук подчеркнул, высокая оценка вклада работников брянской промышленности увенчалась заслуженными наградами из рук министра промышленности и торговли Антона Алиханова. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей за счет средств областного бюджета, направленных на поддержку участников специальной военной операции членов их семей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до чуть более 7,5 миллиардов. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030. Для Брянской области это порядка 550 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из важнейших направлений для России, заявил Владимир Путин. Президент указал, объединение играет большую роль с точки зрения экономических и политических интересов нашей страны. Как ранее отмечали в Совете Безопасности, ситуация в области устойчивости и стабильности в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке деградирует. С целью сохранения на евразийском пространстве стабильности и предсказуемости, Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, Европе следует находиться в хороших отношениях с Москвой, если она намерена оставаться одним из самостоятельных центров развития. По словам Владимира Путина, Российская Федерация готова к выстраиванию таких отношений с Европейским Союзом. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукты питания в 160 стран мира. Российские аграрии будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании и будущей посевной, однако есть шероховатости на местах. Как заявили в Минсельхозе, ситуация с топливом волнует всех. Вопрос наличия горюче-смазочных материалов в настоящее время находится на особом контроле. Реализацию механизма бесперебойного поступления горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным предприятиям при необходимости будет решаться с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится. Напомню, ранее Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других мер – полный запрет на экспорт бензина. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
3: Встречаемся в аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Ветер юго-западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные.

0: честные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов, советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Готовь сани летом. Это выражение знают все от мала до велика. Несмотря на то, что на календаре еще вторая половина июля, мысли ваши должны быть устремлены вдаль, а точнее в осень. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Подготовка автомобиля к осеннему периоду требует системного подхода. Изменение климатических условий, снижение температуры, повышение уровня осадков создают повышенную нагрузку на лакокрасочное покрытие и электрическое оборудование любого транспортного средства. Критически важным аспектом безопасности является состояние системы очистки ветрового стекла. Изношенные стеклоочистители оставляют следы на стекле и существенно снижают обзорность. Рекомендуется производить замену щеток парами, отдавая предпочтение продукции известных производителей, хотите среднего ценового сегмента. Но если это будет задел на премиум, хуже от этого точно не станет. Использование бюджетных аналогов нецелесообразно из-за их малого ресурса, а покупка оригинальных комплектующих у дилера часто неоправданно дорога. При выборе типа конструкции предпочтение стоит отдавать все-таки бескаркасным щеткам, которые демонстрируют лучшую устойчивость к обледенению. Продолжая тему подготовки к осени, нельзя обойти вниманием систему освещения. Световой день с наступлением осени стремительно сокращается, а значит нагрузка на фары и фонари возрастает многократно. Поэтому протрите все внешние световые приборы. Если пластик фар помутнел или пожелтел, стоит, конечно же, провести полировку. Причем это не только эстетика, но и качество светового пучка. Убедитесь, что фары настроены правильно и не слепят встречных водителей. В условиях дождя и тумана неправильно отрегулированный свет вообще создает световую стену, которая только помешает вашему обзору. Если одна из ламп или обе лампы не удовлетворяют вас по потоку света, обязательно замените их, причем парой. Лампы имеют свойство вырабатывать ресурс плюс-минус одновременно. И вторая, как правило, уйдет в историю где-то вот-вот-вот рядом.
0: Автонапоминалка.
1: Не обольщайтесь, если ваша машина никогда не была в ДТП, это вовсе не означает, что кузов ее в идеале. Мелкие царапины, сколы появляются сами собой, и летом они вроде как бы и не опасны, но как только начинаются дожди, эти, ранки на теле вашего автомобиля начинают стремительно ржаветь. Перед осмотром обязательно загоните машину на мойку. В первую очередь проверяйте капот, крылья и арки. Там, что называется, прилетает больше всего камней. Если нашли скол, не оставляйте его без внимания. Обязательно обработайте защитой или просто закрасьте. Маленькие тюбики или пузырьки с краской сегодня на выбор на любом маркетплейсе. Помните, коррозийные процессы на кузове автомобиля часто начинаются как раз с микроповреждений, которые игнорируются владельцем из-за отсутствия видимых следов ржавчины в сухой период. Однако высокая влажность воздуха и дорожные реагенты в межсезонье в значительной степени ускоряют окисление металла в местах сколов. Профилактика, как правило, занимает минут 30, может быть час при неторопливом подходе, а экономит десятки тысяч на малярке, поэтому не ленитесь. Да, это не все. Я бы даже сказал, далеко не все, что необходимо предусмотреть и проверить в преддверии прекрасной пары листопада и бабьего лета. Я ведь в самом начале сказал, что к осени необходимо готовиться не торопясь, что называется, без напряга. Каждые выходные по паре тройки нюансов или узлов, а там, глядишь, если не к календарной осени, то к середине сентября все сделаем. Главное, помните, ваша безопасность, как бы это ни звучало, в ваших руках и на колесах. Удачи!
0: За баранкой!

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: В старом доме за горой ночью слышим волчий вой.

0: радио.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
5: Встречаемся в Айро! Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходимые.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил Брянскую область с рабочей поездкой. В ходе визита он осмотрел производственные мощности ряда промышленных предприятий и провел двустороннюю встречу с временноисполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Подчеркивается системная роль Брянщины как индустриально-аграрного центра с компетенциями в машиностроении, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно помощь осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов почти на 6,5 миллиардов рублей. Стороны выразили уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянской области. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей за счет средств областного бюджета, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до чуть более 7,5 миллиардов. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 26 года на 30. Для Брянской области это порядка 550 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Так, именно на Брянщине функционирует единственный в нашей стране завод, производящий уникальную велотехнику. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Минпромторг России оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено почти 3,5 миллиарда рублей. За 3 года Брянщина получила более 11 миллиардов рублей федеральных средств. По словам главы региона, задача сегодняшнего дня – это поднять значимость фонда развития промышленности Брянской области как одного из основных инструментов поддержки региональной промышленности. В ходе рабочего визита в Брянскую область министра промышленности и торговли Антона Алиханова обсудили ряд проектов и инициатив, которые есть у наших предприятий по расширению мощности, освоению новых типов продукции и так далее. Егор Ковальчук указал, на Жуковском веломотозаводе большая часть коллектива – это молодежь. Это доказывает эффективность программ поддержки молодых специалистов. На предприятии сегодня трудится свыше 2000 сотрудников. Есть целые династии профессионалов. Предприятие принимает активное участие в различных государственных инициативах. В частности, профессионалитет, таким образом готовя профессиональные кадры. Реальные производства являются точкой опоры для Брянщины. В ходе рабочей поездки в Дубровский район временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук побывал на предприятии «Дубровка молоко», которое в сутки перерабатывает до сотни тонн молока сырья. В прошлом году отгружено более 2000 тонн продукции на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. Производство развивается, ведется реконструкция предприятия, строительство нового корпуса. Еще одно предприятие – это Брянский лен. Именно Брянский лен всегда считался лучшим в центральной части России, а самый высокий урожай традиционно в северных районах Брянщины, Дубровском и Рогнединском. Предприятие возрождается, есть перспективы. Как отметил Егор Ковальчук, район включился в программу развития и участвует в проектах как регионального, так и федерального уровней. Так, в детском саду «Ромашка», который был построен еще в 1986 году, в настоящее время проводится капитальный ремонт с заменой электрики, кровли, необходимого оборудования, теплозащиты, фасада и так далее. Предстоит благоустроить территорию и оборудовать детские площадки. На встрече жители поднимали волнующие их вопросы. Один из существенных – это ремонт школы, который более 120 лет. Школа уже включена в программу на 2028 год. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Секс – это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Ветер юго-западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: пятница. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Готовь сани летом. Это выражение знают все от мала до велика. Несмотря на то, что на календаре еще вторая половина июля, мысли ваши должны быть устремлены вдаль, а точнее в осень. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Подготовка автомобиля к осеннему периоду требует системного подхода. Изменение климатических условий, снижение температуры, повышение уровня осадков создают повышенную нагрузку на лакокрасочное покрытие и электрическое оборудование любого транспортного средства. Критически важным аспектом безопасности является состояние системы очистки ветрового стекла. Изношенные стеклоочистители оставляют следы на стекле и существенно снижают обзорность. Рекомендуется производить замену щеток парами, отдавая предпочтение продукции известных производителей, хотите среднего ценового сегмента. Но если это будет задел на премиум, хуже от этого точно не станет. Использование бюджетных аналогов нецелесообразно из-за их малого ресурса, а покупка оригинальных комплектующих у дилера часто неоправданно дорога. При выборе типа конструкции предпочтение стоит отдавать все-таки бескаркасным щеткам, которые демонстрируют лучшую устойчивость к обледенению. Продолжая тему подготовки к осени, нельзя обойти вниманием систему освещения. Световой день с наступлением осени стремительно сокращается, а значит нагрузка на фары и фонари возрастает многократно. Поэтому протрите все внешние световые приборы. Если пластик фар помутнел или пожелтел, стоит, конечно же, провести полировку. Причем это не только эстетика, но и качество светового пучка. Убедитесь, что фары настроены правильно и не слепят встречных водителей. В условиях дождя и тумана неправильно отрегулированный свет вообще создает световую стену, которая только помешает вашему обзору. Если одна из ламп или обе лампы не удовлетворяют вас по потоку света, обязательно замените их, причем парой. Лампы имеют свойство вырабатывать ресурс плюс-минус одновременно. И вторая, как правило, уйдет в историю где-то вот рядом.
0: Автонапоминалка.
1: Не обольщайтесь, если ваша машина никогда не была в ДТП, это вовсе не означает, что кузов ее в идеале. Мелкие царапины, сколы появляются сами собой, и летом они вроде как бы и не опасны, но как только начинаются дожди, эти, скажем так, ранки на теле вашего автомобиля начинают стремительно ржаветь. Перед осмотром обязательно загоните машину на мойку. В первую очередь проверяйте капот, крылья и арки. Там, что называется, прилетает больше всего камней. Если нашли скол, не оставляйте его без внимания. Обязательно обработайте защиты или просто закрасьте. Маленькие тюбики или пузырьки с краской сегодня на выбор на любом маркетплейсе. Помните, коррозийные процессы на кузове автомобиля часто начинаются как раз с микроповреждений, которые игнорируются владельцем из-за отсутствия видимых следов ржавчины в сухой период. Однако высокая влажность воздуха и дорожные реагенты в межсезонье в значительной степени ускоряют окисление металла в местах сколов. Профилактика, как правило, занимает минут 30, может быть час при неторопливом подходе, а экономит десятки тысяч на малярке, поэтому не ленитесь. Да, это не все. Я бы даже сказал, далеко не все, что необходимо предусмотреть и проверить в преддверии прекрасной пары листопада и бабьего лета. Я ведь в самом начале сказал, что к осени необходимо готовиться не торопясь, что называется, без напряга. Каждые выходные по паре тройки нюансов или узлов, а там, глядишь, если не к календарной осени, то к середине сентября все сделаем. Главное, помните, ваша безопасность, как бы это ни звучало, в ваших руках и на колесах. Удачи!
0: За баранкой!

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Мы обязательно встретимся и крепко-крепко обнимемся. И несмотря на усердие, нас разлучить непременно помиримся. У нас все будет по-прежнему, без ненавистной полемики. Мы будем жить и любить.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульт. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Живая легенда рок-н-ролла идет по двору и пьет кока-колу. Она смотрит сквозь солнечные очки.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу.

Берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.